Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: you are enjoying your new wildlife in this new Wild West country. I'm wild and free! Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warm.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: столичных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: little European chant to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president!
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколено треснутый на зубах.

0: Pisswasser, cheap German lager for export only.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
2: Владивосток! I'm
3: История из жизни.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток FM».
2: We've gone so far east, we are in the west. This is Ruslana.

0: Guys, go! Давай! You're listening to Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hope Beach sent me some sala. You would love this America, maybe. It's a Ukraine delicacy. Chocolate-covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy! Be wild!
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: I want the American dream. I want to be fat and afraid.
1: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM. Серега.
2: Йо. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джа. Встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

последние бродяги. И об этом саге рифмовали на клочках бумаги. Оставим трусом многоточие, точку запятую. Каждый из нас, как Ахиллес, готов рискнуть своей пятою. И шавки в подворотнях бьются в истеричном лае. Видно, чуют, скоро в бой пойдут подземные фаланги. Нас без толку в дерьме топили и травили ядом. Мы готовы гадами ползти наверх отряд за отрядом. Когда труба играет сбор, чудесней нету песни. Эй, ты в бейсболке.

0: Россия.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
2: I was up all night long doing coke off a stripper's tits. How am I gonna get ready for this presentation?
3: With Wingit, the computer software that turns any empty, tedious meeting into an empty, tedious sales pitch. It

0: Радио для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: отчим. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: To Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hull Beach sent me some sala. You would love this America, maybe it's a Ukraine delicacy. Chocolate covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy, be wild.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: and take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джи, все будет нашим!

0: источник европейцев в Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: История из жизни.

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Слышишь этот трек по радио, MC по правде. Мы шит радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
0: I watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get so...

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Oh, Liberty City, who do we have for you now? Basta! Basta!

0: City. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: You medicate me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery?
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: One day we'll run this country.
2: Один прекрасный день, и эта страна будет наша.
3: Вы слушаете радио «Владивосток» FM.

друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим. Во